пустыми раны, что в небе маш на своем теле. Отпусти мне болесть, пиху, хвиле без надея. Отпусти мне, просим, что тебя зрадзам, пане, за твои раны.